0: Let it snap. Канал 77, уредник на програма Виктор Гаврилов, дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова, продукција Канал 77, август 2026.
1: Твоите омилени хитови, Канал 77.